98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кропка.ком.

0: шальваў генштаб. Пры гэтым ён вядомы не толькі сваёй ваеннай кар'ерай, але і публічнымі заявамі пра магчымасць ваеннага супрацьстаяння з Захадам.
1: Цяпер ваенны генерал аказваецца ўжо не ў міністэрстве абароны, а ў адміністрацыі Лукашэнкі. Што можа стаяць за такім кадравым рашэннем і якія задачы яму могуць даручыць?
0: І яшчэ навошта Лукашэнку чалавек з такім ваенным досведам менавіта ў сваёй адміністрацыі? Пра гэта мы пагаварылі з прадстаўніком ініцыятывы Белпол Уладзімірам Жыгарам.
1: Давайте паслухаем, як ён ацэньвае гэтае прызначэнне і што яно можа азначаць.
2: Павел Муравейка, які раней кіраваў генштабам, прызначаны намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта ў Беларусі. Чым, на вашу думку, можа быць абумоўлена прызначэнне Павла Муравейкі намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта менавіта цяпер?
3: Ну, почему именно сейчас? Потому что буквально на днях ему исполнилось 55 лет, поэтому это уже выход на пенсию по возрасту. И дабы такой человек далеко не отходил от системы, его назначили на эту должность именно прямо сейчас.
2: Але ўсё ж такі, навошта Лукашэнку патрэбна ў адміністрацыі чалавек з такім ваенным бэкграўндам, калі паразважаць? Былы начальнік генштаба. Якія задачы яму могуць паручыць?
3: Ну, в основном это, конечно же, это преданность и верность Лукашенко. Хотя, в общем-то, мы понимаем, что это такая достаточно стандартная процедура, которая заключается в продвижении людей с военным прошлым на такие административные должности. Люди с военным прошлым остаются рядом с Лукашенко, и это также можно рассматривать как некую часть милитаризации Беларуси. То есть, условно, вместо опытного, то есть квалифицированного человека какими-то там большими знаниями назначают человека с военным, скажем так, опытом и очень специфическими знаниями. Но для Лукашенко сейчас такие люди нужны, и поэтому, повторюсь, на всех этих позициях, когда мы видим назначение каких-то бывших военных, это в том числе можно рассматривать как отдельное звено милитаризации Беларуси.
2: Что в вогуле вядома про Муравейку, як про фигуру? Чым ён вылучаецца сярод іншых беларускіх сілавікоў, чыноўнікаў, і чаму Лукашенко можа яму так вось моцна давяраць?
3: Ну, это он ничем особенным не отличается. Он прыгал по многим должностям в системе Министерства обороны, и поэтому то, что сейчас его назначают, это просто лишь связано с тем, что у него, то есть, уже достигнут возраст 55 лет, и дабы этот человек, который, в общем-то, верой и правдой служил режиму, не отошел, скажем, далеко, чтобы его те знания, те умения, которые у него есть, которые так нужны режиму, чтобы они, ну, не исчезли, и его назначают на должность, которая, по сути, мы все же прекрасно понимаем, что он будет просто выполнять то, что указывает, на что указывает Лукашенко, то есть никакой там самодеятельности, самостоятельности у него нету. Он абсолютная часть системы, будет делать то, что необходимо в самой этой системе.
2: То бок, мы уже поразмаўлялі про милитаризацию, так, вось апарата агулам, и можем, напэўна, казаць, что можем разглядаць гэтае прызначэнне як сигнал про ўзмацненне такой военной, силовой, складовой у працы администрации.
3: Это в целом попадает в канву того, что сейчас происходит в Беларуси, когда на школах появляются опять военные руки, когда на предприятиях назначаются непрофессионалы, то есть неопытные люди именно с той или иной, там, скажем так, профилем, а бывшие силовики, когда на такие должности назначаются тоже военные. То есть это в целом Лукашенко, он ставит на все позиции, окружает себя людьми, которым он доверяет, которые имеют военное прошлое, которые, по его мнению, его не предадут в какой-нибудь очень там экстренный момент. И все то, что происходит в Беларуси, в принципе, подпадает под так называемую милитаризацию, и этому удивляться не приходится.
2: Какая роля у Вогуле Муравейки будет зараз у аппарате?
3: Четко, в общем-то, то же самое, что он делал в армии, четко и беспрекословно выполняет все приказы, которые поступят. Он не будет заниматься чем-то там новаторским, он не будет заниматься какой-то самодеятельностью. Все, что необходимо системе, будет выполняться, его будут отправлять решать вопросы те, которые ставятся перед ним сверху.
1: Вы слухали размову з прадстаўніком ініцыятывы Белпол Уладзімірам Жыгарам, які пракаментаваў кадравыя перастаноўкі ў адміністрацыйным апараце Лукашэнкі.
4: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
0: Далей у праграме Еўразум.
1: За кожны допіс адказнасць, чаму беларусы ў

0: все еще пишут у Трец.
1: Есть такая гипотеза, что у Трец пришли белорусы с иншей информационной бурбулки, и они начали менять способ споживания контента.
2: Оккупация под тиском. Режиссер Андрей Кудиненко съехал с Беларуси.
3: Для государства главное контроль.
0: Сустренимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: на Еврорадіо новини шоу-бізу. У Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення премії MTV VMAA, по виниках якої американська співачка Тейлор Свіфт стала самою титулованою артисткою. І вона уперше отримала узнагороду «Лепший режисер-виконавця». Раніше співачка ділила лідерство по кількості узнагород з Бейонсе. У обидвох було по 30 статуеток. Так само Тейлор отримала головний приз вечора – «Відео года» за кліп «The Fate of Ophelia» з альбома «The Life of a Showgirl». Я почала здимати музичні кліпи і удільничаць у їх створенні 20 годов тому. Дякуючи вам, мої фанати, гэта так весело, сказала яна у своїй промові. Отриманую узнагороду дзяўчына присвятила недавно померлой кантри співачцы Долі Партон. Я думаю, нам усім вельмі пашанцавала, што мы некі час дзялілі гэтую планету з Долі Партон, сказала Свіфт. Принц Гарри рассказал про вертание у Великобританию, и он вернулся на родину с США разом с Меган Маркл и детьми, 7-годовым Арчи и 5-годовой Лилибет. Это было выдатно. Было выдатно вернуться на британскую землю. Дети задоволены школой, и это дает мне возможность по-соправдному засяродиться на гульнях непокараных, которые пройдут у Бирмингеме у липени наступного года, сказал он журналисту CTV. Гарри и Меган разом с детьми вернулись у Великобританию у конца жнивня после 6 годов життя у Калифорнии. С початку нового навучального года Арчи и Лилибет пошли у одну из местных школ, але их уже довелось перевести у іншую школу за остерог за безпеку. Поводле информации Sky News, непокой семьи был связан с дорогой до их дома до школы. После вертания у Великобританию Гарри и Меган застаются приватными особами и не выполняют обовязка у працующих членов королевской семьи. Ганкуровская академия выключила дебютный роман канадско-гаитянского письменника Телесона Арильена. Роман называется «Альбо так, альбо померти». Он был выключен со списку претендентов после обвинувачивания у выкрыстанні штучного интеллекту. Про это поведомляет The Guardian. Академия имкнется заховать авторитет Ганкуровской премии и самой академии, головная задача якой – подтримливать и отзначать литературу, якую створают женщины и мужчины. Мы не подтримливаем и не ухваляем створение текстов с допомогой ШИ, говорится у официальной заяве Академии. Академия спаслалася на іншое обвинувачванне у плагиате и на выники нескольких незалежных доследований и журналистских расследований. Поводле их, роман по всей бачности у значной ступени является продуктом ШИ. Роман рассказывает про наставника с Гаити, який утекая от жорсткости мясцовых груповок и про 12 краин добирается до Канады. Книга вышла у жнивни и стала популярной у Франции. Она отримала премию ФНАК за лепший роман, а ее наклад наблизился до 35 тысяч особников. Это были новины шоу-бизу. Заставайтесь на Еврорадио.
1: Еврорадио. Хваля без цензуры. Белорусский режиссер Андрей Кудененко 2 месяца тому заехал с Беларуси. Перед гэтым силовики пришли с пиратрусами у ягоную кватеру и у киношколу «Кінакалайдер», якую ён засновал.
0: После гэтага, поводле Кудененки, силовики отримали доступ до ягоных аккаунтов у мессенджерах и соцсетках. Под увагой опынулася и ягоная ведомая стужка «Окупация мистерии», фильм, які вышел еще в 2004 годе и стал одной из прыкметных прац беларускага незалежнага кіно.
1: Пры гэтым Кудененка да апошняга працягваў працаваць у Беларусі, нягледзячы на ціск на незалежных творцаў. Цяпер рэжысёр знаходзіцца за мяжой і спрабуе працягваць сваю працу ўжо ў эміграцыі.
0: Чаму Кудененка так доўга заставаўся ў Беларусі? Што сёння адбываецца з незалежным беларускім кіно і ці ёсць у яго будучыня ў эміграцыі?
1: Пра гэта не толькі слухаем у размове рэжысёра з рэдактаркай Еўрарады Марии Колесниковой.
2: Самое цікавае, сябры, што Андрэй усе апошнія 6 гадоў жыў у Беларусі і толькі нядаўна выехаў праз тое, што да яго прыйшлі сілавікі.
3: Ну так.
2: Як гэта было усе гэтыя 6 гадоў знаходзіцца ў Беларусі?
3: Ну, было не просто, но это была принципиально моя позиция, потому что я такой придумал для себя форму существования и художника, и общества, и культуры, которая может быть в авторитарном обществе, но оказалось, что у нас все-таки тоталитарное общество. И это очень рифмовалось с моим проектом «Оккупация мистерии», который был запрещен в 2005 году. Да? Но тогда запретили фильм, а сейчас запретили деятельность. Тогда мне запретили просто работать в государственных структурах, а сейчас просто запретили любую деятельность. И мало того, что еще угрожали, так сказать, свободой. Так сказать. То есть это показывает, что время за 20 лет тотально изменилось, и мы перешли в другую фазу вообще состояния общества. И этот вот кейс новый вот моего кинопространства «Киноколлайдер», он и показывает такой, он, я как называю, психический прибор, стал детектором или индикатором состояния современного белорусского общества, что это абсолютно тоталитарная система, которая не дает ни грамма какой-то автономии, свободной жизни, государство лезет в твою частную жизнь, в твою там, переписку, в твою интимную жизнь и творческую и так далее.
2: Ну, вось цягам гэтых 6 гадоў у вас была свая кінашкола, кінакалайдер, і я так разумею, што вы стараліся максімальна, па максімуму, як бы, функцыянаваць як рэжысёр, які можа даць адукацыю, нейкае такое больш шырокае ўяўленне пра кіно і пра свет тым, хто прыходзіў да вас у школу, так? Гэта быў такі нейкі адукацыйная місія, так?
3: Не только.
2: Не только, да. Ага.
3: Потому что я говорил, что я архитектор культуры, а не просто кинорежиссер или преподаватель и так далее. Потому что и у нас не киношкола. И она 3 года, а не 6 лет. Это такое, можно сказать, кинопространство, креативное, автономное пространство, где были и кинокурсы, и была кинолаборатория, и киноклуб. У нас был литературный клуб, и творческие встречи, и лекции, и был там кружок по вырезанию коллажей и песочная анимация. То есть это такой, можно сказать, нетворкинг, экосистема, я называю это машина производства культуры. И это такой способ существования мне самому, потому что мне все время было тяжело работать в Беларуси с 2005 года, потому что запрет вот в государственных учреждениях. Ну, потом появились после 2020 года новые запреты, там больше 5-6 списков, и ты уже не можешь вообще не вести никакую деятельность. И мне было интересно найти какую-то свою нишу, и новое время дает новый способ существования искусства. И, ну, а искусство 21 века – это не искусство 20-го. Искусство 20 века – это артефакты, там, это кинофильм, книжка и так далее. А искусство уже 21 века и конца 20-го – это уже художник организовывает некое пространство, ситуацию, и это способ существования, жизни, творчества, где образование вместе с индустрией, просвещением, жизнью. Поэтому это не просто киношкола.
2: Угу. Ну і таму магчыма не дзіва, што вамі зацікавіліся, кінашколы зацікавіліся, ну, умоўна і так, таму што, ну, цяпер у Беларусі нейкія творчыя адзінкі, якія не маюць умоўнай ліцэнзіі, так, ці ідэалагічнага дабра, ну, яны проста не могуць функцыянаваць.
3: Ну, вот у нас была лицензия, и...
2: А, еще же была лицензия.
3: Конечно, была. А. И мы платили налоги, все это существовало официально, это ООО «Киноколлайдер», да, и мы выдавали лицензии государственного образца, это как дополнительное образование, ну, что касается кинокурсов, да. Ну, и, ну, конечно, я знал условия игры, правила игры, и мы широко не делали рекламы, а брали такой свой ограниченный все-таки круг. И сарафанным методом, больше через Инстаграм, это не лезли ни в какую-то широкую рекламу. И понимая, что если вылезти ярко, сразу попадешь под радары. И очень важно то, что еще проявилось в итоге, как работает сейчас власть, например. Да? Для власти очень важно быть невидимым. Если раньше это было какие-то публичные, там люди признавались на камеру, что они сделали плохое, там каялись, а сейчас все репрессии идут тише травы, ниже воды, и это новая абсолютно тактика. Они не прекращаются, а с мая где-то они стали усиливаться. Вот я, хотя не мониторил последнее время вообще, потому что очень много было на мне организационных всяких и творческих задач, но где-то с мая я уже почувствовал, что происходит, ну, что идут задержания по 20-му году, по 5-му кругу, все это продолжается, и берутся сфера, которая, ну, уже были там репрессии.
2: Отпрацеванные сферы.
3: Да, да, да. Но И особенно где-то с весны, ну, где-то с мая, ну, я это связывал с разными, там, если анализировать, может, это связано там, с напряжением там, на войне, да, может, с новой мобилизацией, может, с какими-то планами гибридной войны с Европой, там, я не знаю, может, это связано с выпущенными заложниками, и нужны другие. Может, машина эта, которая работает, ей нужно, она разогналась, а у нее нету...
2: Взломались тормозы?
3: Не надо. Ну, как она может? Она же не может остановиться, она будет работать дальше, да? И это даже заметно, что люди даже вот уже, ну, может, Володарку уже как бы сделали не тюрьмой, и, может, мест нет, уже людей просто забирают у них документов, и они находятся в подвешенном состоянии, не понимая, будет суд, не будет суд, идет следствие. И вот читаю сейчас уже много... как люди по полгода, по году ждут, по полтора, а потом к ним приходят, сажают их. И вот это такое ощущение абсолютно кавкианское, да, потому что... И еще такой момент, где-то в последнее время особое внимание стали к воспитанию и образованию, именно вне государственного.
0: Працягваем слухаць размову з рэжысёрам Андрэем Кудзіненкам.
2: То, што вы выбудалі ўжо, як бы сабе уявілі гэтую стратэгію, вось цяпер вы лічыце, гэта было ўсё ж наіўна? Ці не варта было ўсё ж тады яшчэ там у 20-м, у 21-м годзе з'язджаць, калі ўсе з'язджалі? Ці ўсё ж вось вы мяркуеце, што як бы ваши мэты, якія вы ставілі там на бліжэйшыя 6 гадоў, яны ўсё ж вось спраўдзіліся?
3: Ну, знаете, я же художник, артист, просто не живописец, а артист, в смысле работы с обществом и государством тоже, и с культурой. И поэтому для меня очень важно было и создавать вот эту, как говорил Йозеф Бойс, социальную скульптуру, работать с обществом и понимать ее рамки, потому что искусство все время проверяет границы. Потому что существую, я понимаю, понимал, что существую такой во временной автономной зоне, как был хронотоп, когда мы собирались, собирали только своих и расходились. И нас никто не мог запеленговать. Они знали, что выходили фильмы. Они сами не могут, там, Академия искусств не может за 3 года снять, там, начинают одну работу снимать, и то сомнительно качество. А у нас там за неделю возникают там, ну, шедевры, так сказать. Иногда слабее фильмы, конечно. И это тоже было резонансно. Но когда ты стал институцией, конечно, вот это и было, так сказать. Хотя ты... Я там спрашивал разных людей, которые там имеют влияние, они говорят, да ты не переживай, ты ведешь себя правильно, там все нормально, вы не высовываетесь там. Ну, еще второй тоже момент, всегда же думаешь, что это же я. У меня все получится. Я пробегу между всех строек. Это я везучий. И третье, конечно, что я думаю, что это была отчасти ошибка выжившего. Когда ты думаешь, что с тобой не происходит, а происходит рядом с кем-то. Ну, это же известная история. Пока пришли за соседом, думали, что за нами не придут, так сказать. И, ну, с другой стороны, это показатель был хороший. Ну, наш проект, мой проект, это «Киноколлайдер», он в соавторстве с репрессиями, он перешел в другую форму онтологического существования искусства. Потому что он стал уже детектором, так вот я говорю, индикатором состояния. И из коллективного проекта он превратился в такой многофункциональный проект в одном субъекте во мне. Я уже и свидетель, медиатор, и медиум одновременно, и архив. И получил, и стало событием. Потому что также оккупация, это же был фильм не политический никакой. Он благодаря цензуре, он стал вдруг политическим событием, так сказать. Причем международным такого, очень широкого. Там я был везде, от Америки до Тайваня. Так. И тут тоже такая какая-то тихая деятельность, вроде там киношколы, как все считали, вдруг получила какой-то выхлоп такой, резонанс. Потому что все многие говорили, ну, а ваш-то за что, так сказать. Ну, и с другой стороны, это, конечно... Мне показалось, что я нашел какой-то универсальный метод существования в такой системе, ну, имея в голове, значит, вот Советский Союз, там же были Леонозновская школа, там московский концептуализм, там питерский рок, который даже был под КГБ эгидой находился. Но, видно, там люди были более просвещенные все-таки. А тут все-таки идет деградация уже тотальная, и нет никакого даже неформального уже общения представителей власти и... их художников, например, да? Если еще там нулевые пытался кто-то там вызывать, разговаривать, там мониторить чего-то. Сейчас просто зачищают, просто убивают. И это вот главный показатель нашего кейса, этого кіноколайдера.
2: А як увогуле вы ацэньваеце тое, што цяпер адбываецца ў беларускай кінаіндустрыі? Як гэта ўсё выглядае? Вось не з пункту гледжання там вось чалавека, які не мае дачынення да кіно, вось як я, напрыклад, так? А вось з пункту гледжання чалавека знутры сферы.
3: Ну, я вспомнил, мы проводили последний хронотоп, и там было несколько отличных фильмов. И один из режиссеров сказал, что вы больше, чем вся индустрия белорусская и так далее. И я вспомнил эту фразу Гребенщикова 80-х годов. Я один за всю индустрию, так сказать, музыкальную. Потому что то, что делается, конечно, в белорусском кино, это ужас, конечно. Ее нету, этой индустрии. Потому что есть какие-то заказные странные фильмы, и они с каждым годом все худшего качества.
2: Это вы про то, что робится именно у Минску, про Минск, про Беларусь фильм?
3: Не то. Ну, в Беларуси снимаются же и российские проекты, там узбекские проекты. Но это в основном такое кино, какой-то пост... советско-патриотическое и очень плохого как бы качества. И, ну, это заказное кино вообще, на самом деле. Сейчас вообще и в России уже не осталось никаких фильмов так, на какую-то более нейтральную тему. Идет просто заказ, либо они такую развлекаловку делают, как бы сказки, либо идет такой заказ про патриотизм, войну. Все должны быть... Причем странную форму, если в советское время еще были какие-то фильмы, ну разного.
2: Про любовь.
3: Не, даже военные фильмы были, там, Германа, там, я не знаю, Тарковского, там, у нас, там, Иван Макарыч, там, или по Быкову, там, родом из детства, там, Турова. Ну, это были совершенно широкий спектр отношений. Ну, там люди уже войну прошли, они же знали. У этих же остались только симулякры, просто вот какой-то... Матрица пропагандистская у них осталась, и вот никакого слова не должно быть. Сейчас не может быть такой фильм, как «Оккупация мистерии», они просто посадили бы меня за... Ну, это фильм, который просто за экстремизм уже сразу сажать.
2: Зарыша, вы здесь сказали в интервью, что этим фильмом там занимаются эти следствия.
3: Ну, да, стали интересоваться тоже. Ну, как донеслось до меня.
2: Цикаво, что...
3: Со мной боятся общаться, я же экстремист сейчас, нельзя уже бояться говорить. Ну, тоже ищут какие-то... Ну, так они же за одним числом же все делают. Там, ты работаешь там с Белсатом, а потом признают экстремистской организацией, а потом за это сажают в тюрьму, например. Поэтому все же за одним числом работает. Поэтому вот отсутствие тоже... Это примета времени, что отсутствие вообще какой-то законности, да? Ну, если там на обыске тебе не показывают документы, не дают тебе... Про адвоката вообще лучше молчать. Это вызывает ненависть. Потом не копии протокола, не забирают у тебя технику, не дают никакой бумажки. Забрали у тебя документы, тоже ничего не об изъятии. Насколько забрали? И все. И что это? Кто это? Может, это были не госорганы, может, это какая-то банда пришла. А может, это то же самое.
2: И сярод тых, хто вами займаўся, быў следчы, які хадзіў у кінакалайдер. Вось гэта цікава.
3: Да, он был в маске, но я его знал по глазам і по росту, і по манерам.
2: Ага. То бок за вами сачылі, можна сказаць?
3: Моніторілі уже, да. Моніторілі. Ну, вот тоже, значит, уже были на крючке. Ну, потом мне сказали, что может и нет. А с другой стороны, там ничего такого особенного не было. Хотя он уже называл, что вот на этой лекции было там, уже там были антирусские тексты. Вот. Я говорю, какие антирусские? Ну, про белорусскую философию. Ну, я говорю, а белорусский – это значит против. Ну, да, для них – да. Потому что очень легко же наше государство дает вот эту вот культуру, берет нефть, там, что хочешь, крутит с ней, там, растворитель и так далее. Но не дай бог в этой сфере, почему когда ты с оккупацией попал, там какой-то намек, что там плохой русский якобы, этот партизан из России, значит, ты против русских, и нам с русским нельзя ссориться. И вот это сразу идеологически всегда следили, а сейчас особенно рьяно. Сейчас пошел такой десант просто русской культуры, потому что много приехало сейчас, когда интернет стали еще запрещать, и после войны много приехало релокантов, которые, ну, там, под санкции попали, там, IT-компании какие-то. Многие не хотят уезжать далеко, там, и ездить близко в Россию. А там сейчас во всех театрах уже русские режиссеры ставят. Кино снимают, 3 фильма сняли русские режиссеры, вот последних. У нас и так их не хватает, а тут, причем режиссеры не самые лучшие, а самые худшие, я считаю. Да.
2: Как было, что глядеть русским?
3: Ну, это одна из, наверное, у них такая тема, что кто в театры ходит, так сказать. Ну, театр вообще убит полностью. Если кино так и не было, по большому счету, все-таки театр у нас как-то существовал там, ну, очагово так немножко. Сейчас даже вот эти очаги, их уже все.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Таксова зараз докладна 10 хвилинов після 7 Беларуси, 10 хвилинов після 6 у Польше. Об створенні комісії по розслідуванню злочинств, учиненных представниками режиму Лукашенки. Такое рішення прийняли у координаційній раді, а гэта нагадаю прадстаўнічы орган беларускай демократичної супольності за мяжой. А чолі ў комісію былы супрацоўнік прокуратуры Александр Ракіцкі.
2: Координаційним советом создана комісія по розслідуванню преступлений, совершенных представниками режима Лукашенко. Комиссия будет заниматься независимым политико-правовым расследованием преступлений, совершенных представителями режима, будет устанавливать обстоятельства, способы и механизмы их подготовки и организации, определять роль отдельных лиц и институтов в совершении этих преступлений, и таким образом формировать доказательную, документальную и аналитическую базу для последующего привлечения виновных к ответственности независимым судом в Беларуси, либо правоохранительными органами и судебными инстанциями иностранных государств в рамках универсальной юрисдикции, либо Международным уголовным судом. Комиссия, как вы знаете, создана совсем недавно. Ближайшие шаги – это организационные такие мероприятия, чтобы наладить работу комиссии. Это в первую очередь принятие регламента соответствующей деятельности комиссии, определение основных направлений, по которым будет осуществляться работа, определение ответственных за те или иные направления деятельности комиссии. Будет решаться вопрос о создании независимого экспертного совета в ближайшее время, я так думаю, в который планируется привлечь представителей независимых организаций, таких как, например, «Весна», в обязательном порядке организации.

0: ЦНАУ, Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси, Amnesty International, иных экспертов, которые могли бы содействовать и оказать помощь в работе комиссии.
1: До речи, как легко далось голосование? Эти все были за, и, может быть, есть некие зауваги с боку инших сябров координационной рады?
0: Голосование прошло достаточно успешно. Большинство представителей делегатов координационной рады проголосовало за создание комиссии, подавляющее большинство. В процессе подготовки положения о комиссии по расследованию преступлений были, конечно, несомненно, дискуссии. Была проведена определенная работа, в которой принимала участие фракция «Коалиция Латушка и Рух за свободу» и фракция «Беларусь и день». В результате этого был создан, подготовлен проект положения, который был утвержден на общем заседании Координационного совета.
1: То может в вашу комиссию звертаться, подавать материалы? Только сябры Координационной рады и просто граждане Беларуси, беларусы замежа?
0: Это будет установлено регламентом, который вот на сегодняшний день находится в стадии разработки. Планируется, что в комиссию могут обращаться как граждане, так и делегаты Координационного совета, так и представители независимых организаций. Каких-либо ограничений по тому, кто может обращаться в комиссию с какими-то заявлениями, либо свидетельскими показаниями, либо с иной информацией, которая может свидетельствовать о преступной деятельности представителей режима Лукашенко, нет.
1: Насколько вы будете увеличивать меркование и стандарты европейских партнеров при документовании злочинства? Ведь мы кажем, по сути, у Новой Беларуси, и тому все документы будут собираться по тех принципах и законодательству, которые зарождаются в Беларуси самой.
0: Основной подход такой, что документирование и формирование доказательной базы для о совершенных преступлениях будет формироваться, исходя из принципов, основных положений, конечно, национального законодательства. Но в определенных случаях, когда будут понятны перспективы для привлечения, допустим, определенного круга лиц к ответственности в рамках универсальной юрисдикции либо международным уголовным судом, то, соответственно, документирование будет происходить уже в соответствии со стандартами той или иной страны, либо со стандартами, признанными международным уголовным судом.
1: И такое питание, как вы особисто оцениваете такие опошние заявы про пролески и сигналы от Ратислава Сикорского, того же у боку официального Минску, и типа уплывают такие дипломатичные зондажи, хистан на працу вашей комиссии?
0: Тут можно сказать следующее по этому вопросу. На сегодняшний день ни позиция Польши, ни позиция в целом Европейского Союза в отношении режима Лукашенко не претерпела никаких, абсолютно никаких изменений. Режим Лукашенко по-прежнему остается нелегитимным в официальных документах Евросоюза и Польши. Нет никаких признаков для изменения этой позиции в целом как Евросоюза, так и Польши. Я не думаю, что именно вот эта встреча сама по себе, которая была проведена по инициативе представителей режима белорусского, как-то может повлиять на изменение в целом всего политического, так сказать, контента взаимоотношений между Белоруссией и Евросоюзом. И Польши в частности. Но режим Лукашенко по-прежнему продолжает политически немотивированное преследование граждан, по-прежнему оказывает гибридное давление на страны Евросоюза, организуя нелегальную миграцию, являясь организатором нелегальной миграции в страны Европейского Союза. Выносятся неправосудные приговоры, количество политзаключенных, общее количество не уменьшается. Если взять, например, сведения, которые поступают от освобожденных политзаключенных, то можно предположить, что в исправительных учреждениях Беларуси на сегодняшний день вот этой категории лиц, политически преследуемых граждан, содержится примерно от 5 до 7 тысяч человек.
1: И, соответственно, ваша комиссия все это будет фиксовать, так, все это злочинство?
0: Все преступления, совершенные, совершаемые режимом Лукашенко и их представителями, то будем фиксировать, будем документировать, будем впоследствии Координационным советом, комиссия будет готовить соответствующие проекты резолюции, и будем надеяться, что Координационная рада будет принимать, и как в политическом роли, так и правовом эта оценка будет услышана как в Беларуси, так и партнерами Беларуси.
2: И комиссия планует супрацоўнічаць с международными правоабарончымі да юридичными структурами, сярод яких структура АН по правах человека у Беларуси, международная платформа для Беларуси по притягнению виноватых до отказности, Рада Европы, так само международный криминальный суд, да органы универсальной юрисдикции европейских краинов.

Разбавить холеном состоится на 8 Беларуси до 7 Польши. На когда 29 день вересня, а у торака у нас напереди новину обовязково неузабаве прогучать. Война супроць Украины потребує новых рашенняв относно колькасці занятых у войску у России знову повелишивают штатную колькасть службовцов у армии. Паргада расповедям подробясни, но так само у Беластоку распачалося голосование у межах 14-го громадянского бюджету. Такие темы напереди у нас обовязково на початку наступной годины у новинах. Зараз до конца этой годины слухаем с вами разом белорусскую музыку.

0: Тихановская радио рация.
1: Отказность лежить на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, зімкнуться, заховать связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки.
0: Радио рация.

Или-или на хвалик белорусского радио рации 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, наш сайт рация.ком. Привитание усім, где вы нас не слухали. Ну и традиционно нагадываю про надворье, бо самый час для гэтага сегодня у день тут на белорусско-польском помежжи изменливая хмарность и без опадков. Температура по ветра от 18 до 21 тепла, ветер паўднёва-ўсходні от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму. Ну а про то, что чакае Беларусь у плане надворья ближайшими днями, про это традиционно расскажу не в забаве, дочакайтесь.

Артём Пивоваров да и Quest Pistols на хвалях белорусского радио РАЦЕ. Вітаю, шановное господарство. Уторок сегодня на календаре 29 вересня, коли что. Лич Дубовец тут. Запрошаю, тут еще Snow Patrol, так само Крама нас с вами чакаем. Хэппи Сад, Алена Свиридова, Мьюз да и иншие. Ну и хвилинок там знов-таки не подлечил. Знов-таки яких 12-13. Вы доведаетесь про тое, что можа казаць пра чалавека вось гэтая звычка засоўваць за сабой крэсла пад стол. Можа вы такі, можа сутыкаліся з такімі людзьмі, вось хлебам чалавека не кармі, дай навесці парадак вось у пэўным сэнсе. Пра гэта паговорым.

0: Беларуси съезжая, молодь, это абсолютно разумело.
1: Сбок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
2: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
3: Радиорация. Мы

Ганулька, Ганулька, это крама на хвалик белорусской городской рации. Я упомянул, вы ведаете без меня. Але, все-таки нагадать, часами это добро. Чому не? Крама, а вот был бы гурт «Склеп». Ну, что это? Это ж уже вот гэты приблюзованный вот гэты рок-н-ролл уже ж не мусили играть яны с назвой «Склеп». Я, конечно, жартую, вядома ж. Але, я обяцаў рассказать вам про тое, что можа сказать про человека звычка засовывать за собой кресло под стол, задвигать, или можно так сказать. Сапраўды, на первый погляд засунуть кресло под стол после ежити, працы, там, не ведаю, сдается таким звычайным побытовым деянием. Однако такая звычка может быть злучена с некоторыми рыцами характеру, кажуць люди досвечаные. Психологи связывают регулярное имкнение покидать после себе парадок с добросумленностью. Эта рыса особо включая организованность, отказность, надейность и увагу до наступствов уласных учинков. Коли человек после себе заварушивая, то бок засовывая под стол кресло, он не только приводит у парадок простору, але и уличивая зручность тех, кто скрыстается креслом после его. А может ему просто выйти треба и перешкаджая кресло аккуратно. Такое может быть? Может быть такое. Такие поводзіны могут быть проявой поваги до навакольных, кажуць психологи, и імкнення не стварать іншим лишних нейких незручностей. Подобная звычка может выявляться у разных местах дома, у ресторации, на працы. Яна особливо прикметна у людей, якія привыкли выконывать правила и падтрымліваць парадок вакол сябе. Добросумленность так само звязана с самоконтролем. У рамках модели так званой «Великой пятерки» яна лічылась одной из основных рыс особы и включая здольность контролировать свои поводины и уличивать наступствы уласных деяний. Вось. Великая пятерка, ваш, я только великая четверка трэшу ведаю. Вядома ж, робить выснову об характере человека только по одной звычцы не варто. Хтось заварушивая кресло автоматично, хтось робить это дякуючи выхованию, для когось это просто там, не ведаю, некое звыклое правило поводин. Комусь-то треба просто выйти из-за стола. Ну, так само. Тому покинутое у парадку кресло может казать про схильность человека до организованности и увагу до новокольных, а может и не казать. Вот такая вот история. Я не ведаю, насколько корыстная вам эта шановная информация. Але так тянаешь. Ну, цікаво, хтось тебе робить это, хтось тебе не робить. Треба зауважать это, назирать, а потом робить некие такие высновы. Для самого себя выключено.

0: Станция. Белосток.
1: Свислочь.
0: Городня.
1: Бельск-Подляски.
0: 98.1 FM.
2: Эй, бедно.

0: Ян Жаншак на хвалях белорусского радио «Рация», 98.1 FM «Белосток-Городня», 99.2 FM «Берести Белая Подляска», наш сайт «Рация.ком». Приветствие усім, но и традиционный час нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежжи изменливая хмарность без опадков. Температура по ветру от 18 до 21 тепла, ветер поуднево-усходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму.
1: Сямятычы.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яно Падляшкі.
1: 99.2 FM.

0: і для усіх білорусів. Радіо «Рація». Тут живе Беларусь.
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитеся дрыгвой.
2: Добрые раницы, поважаные сябры.
3: Юравичи нас зацікавили самой старожитной стоянкой каменного века, якая лічить 26 тысяч годов.
2: Выявленные археологами городища раннего железного века и курганы могильник с 14 насупов добро захавалися.
3: На месте стоянки ученые археологи знайшли рештки вогнища, кременевые прилады працы и речи, вырабленные из бивня мамонта.
2: Некоторые из них адмыслово для нас представила супрацовница школьного музея Анна Николаевна.
4: Стоянка была обнаружена 1929 году Юлиановичем Попелем. И во время Первой мировой войны Вильнюс его отправляет в Уречицу, Уречица отправляет его в Юровичи. Юровичи местечко, очень престижно было работать. И когда он приехал, то местные жители начали показывать ему кости, которые не были похожи на кости домашних животных. Он пишет письмо, и в 1929 году сюда приезжает археологическая экспедиция под руководством Поликарповича, и начали проводить раскопки. Вот это макет раскопа, и на глубине 6-7 метров в суглинках были обнаружены кости мамонта, остатки житла первобытного человека и кости других животных, которые обитали в то время.
2: Але зусім нечаканым для нас оказалось, что раскопки проводятся дагэтуль. Однако шукают археологи не стоянки каменного веку, а старожитный город, який историки лічаць прототипом Турова. Каже історик Колос Андрей Андреевич.
5: Сегодня нашли наконечник стрелы. 12 сезон, 13 год. Копаем тут старожитный город. За 12 год мы его датировали. Это конец 10-го, початок 11-го стагоддзя. И он старожитно-русский. Ну, в смысле, старожитно-киевско-русский, коли так уже докладно казать. По площади он довольно-таки великий. Один дзядзінец, это умацаваная частка города, он займает гектар. Окольный город займает каля 4-5 гектар. Это великий окольный город. За окольным городом как бы посад. И причем тут было их шмат. Один и был, что мы зараз бачим с горки спускаться, нечто подобное до порта. Тут Припять протекала ранее. То есть это был порт. Но на самом деле это такий великий помник. 7 гектар на той час. И тут проживало от 3 до 5 тысяч жихаров. На 10-е стагодзе 3-5 тысяч жихаров. Это аллилуйя. Это великий город, который может на той час навод посуперничать с городами, с тем же самым Лондоном. Мы миновито думаем, что это прототуров. То есть старожитный Туров. Такая великая площадь. И как это город такой площади не узгадывался. То есть там маленькие города, у яких навод не было окольного города. Там был дядень. Дзінец маленький, и он узгадывается. А тут такой площадь, и нечто зник город. Еще один из самых основных доказов. Это маленькая речка Турья, якая тут протекает. Она есть на мапах, зараз можно поглядеть на Турья. Мы брали доказы переносу городов, что город перенесли. Хучей за все киевляне, хучей за все, это Туров Святополка Каянного. Это не Туров Кирилы Туровского. Нет, Туров Кирилы Туровского, да, и он той, який он зараз існує, это Туров Кирилы Туровского. А тут не было, это город Святополка Каянного, и худшее за все, его робили облогу тут, и его отсюль выгнали, ну, в смысле, выдушили, потому что там была борьба за киевский престол, а он же был полукровка. Борьба была, и его отсюль выгоняли, а он имел взносины с Западом, то есть с Польшей, и он был женатый на дочце Болеслава Хороброго, коли я не помыляюсь. Ну, не хотели просовывания сюда западных идей. Этот город вытримал несколько облог, а лишь на приконце его все-таки взяли осады, спалили. И я так разумею, что перенесли и забронили тут селиться. Знайсти старожитный Туров, ну это для Беларуси, это перевернуть историю, как знайсти старожитную Прагу или знайсти старожитный Лондон там. Это другий город, а после Полоцку. А у нас что сенсация? Где сенсация? Никому не... Хай бы тут, и он тысячу лет простоял, я думаю, что еще тысячу он тут пробудет и простоит.
3: А мы отправляемся далее у пошуках таємниць, якія хавае у себе палеская дрыгва.
2: Заставайтесь с нами и сочите за нашим подорожем.
6: Затягнитесь, дорогой.
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь, дрыгвой.

Это БН тебя зназвае на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.ком. Традиционный час, как нагадать про надворье, нагадываю, шановное господарство, а сегодня у день тут на белорусско-польском помежжи зменливая хмарность, без опадков, температура по ветра от 18 до 21 тепла, ветер поуднево-усходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму.

0: тут «Живи Беларусь».
1: Голоден с бородой.
2: 29 вересня 1963-го народился Лесли Эдвард Клейпул, ти просто Лес Клейпул, бас-гитарист и лидер-вокалист, наибольш вядомы своим уделом у гурте Primus. Мае индивидуальный стиль игры на бас-гитары, у яким присутничают элементы тяжкого фанка. У 2011-м был признаны одним из лепших бас-гитаристов усіх часов по водле опытания, проведенного часописом Rolling Stone. Музычный стиль гурта Primus вызначить довольно складано. Звычайно, критики описывают его как фанк-метал, альбо альтернативный метал, а сами музыки называли разностайные термины, например, трэш-фанк. Лес Клейпул одной назвал их музыку психоделичной полькой.

0: Tak, na spotkaniach to honor dla szkoły i u historii pierwszy raz na pewno. I ja думаю, już tu może spadar Aleś jeszcze przyjedzie do nas, ale думаю, już to inszego laureata Nobelskiej premii u nas u szkole już nie będzie.
1: Może raniej nie sustrakali się z tej postaci, tak że ja sam starał się im nieco roztłumaczyć, rozpowieści, pokazać filmik krótki, prosto moje tam te fakty, że on stał laureatem Nobelskiej premii. Ta postać wydatna, ja można skazać. No i sam człowiek tak samo ciekawy i piśmiennik, i twórca, i tak samo gromadzki dziejacz.
2: Я с задовольнением вот сегодня был на этой встрече в Белорусском лицее Гайновцы. Для меня это приемно и корыстно, интересно. И послушать, что интересует молодежь, детей. Там вот такие дети, как вы, такие же там. Они не горшие, они такие же самые, что в Минске, что в Гомеле, что в Могилеве, повсюду. И они хотят жить так, как вы. Эта премия не моя, она не особисто мне дадена. Она дадена всем белорусам, которые змагались за демократию, за право человека все эти годы, вот пока у нас существует диктатура. Всем удячны за успех, всем, кто хочет изменить вот жизнь в Беларуси до лучшего.
3: Это лист короля и великого князя литовских Жигмунда Августа. Это его własноручная подпись. Это с 1570 года по закончении Ливонской войны. Это оригинал. Тут печатка писаря великого князя Литовского, а тут и он расписался. А это его особистая
4: печатка. Личными литерами все
3: знает. Ну, старобелорусская ему.
4: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
5: Это новая белорусская институция, которая подтримливается на державном узровні, што вельмі важна, вось тое, што польская дзяржава надае ўвагу нацыянальным меншасцям, прыватнасці беларусам, дае магчымасці для культурнага развіцця, для развіцця культуры, адукацыі. І беларусам таксама, тутэйшым беларусам, важна выкарыстоўваць тыя магчымасці, якія дае гэты цэнтр, вось як менавіта культурная ўстанова. Таму мне прыемна было пазнаёміцца з калектывам, бачыць памяшканне, у якім знаходзіцца зараз цэнтр, фактычна цэнтр Беластока. И я пожадал працаўнікам Центра беларускай культуры доброго развития, добрых проектов и добрых планов, здійснення гэтых планов на ближайший час, ближайшее будущее.
6: Гость рации.
7: Игорь, белорусская радио рация. Наш эфир протягивается. Лауреат Нобелевской премии мира Олесь Беляцкий сегодня у нашей студии. Ну и так само к этими днями на Белостоцчине. Добрый день, щиро вас вітаю так само у нашей студии.
8: Добрый день.
7: На пару заноса почнем. Так само сегодня у Белостоку отбудется и презентация фильма про вас, який здымался, в каких варунках он в ухоле здымался. Про что это кино так?
8: Я на самом речь не ведал про то, что этот фильм здымался. Уже 3 года, как вышел с турмы, то литерально первый день з'явіліся людзі, якія працавалі над гэтым фільмам. Вось яны прыехалі там з розных краінаў. Рэжысёр сам літовец з Літвы, прадусерка з Літвы, але там як бы заканчэнне гэтага фільма рабілася ў першы дзень майго вызвалення.

0: На белорусском радио «Рация» прогучал репортаж Вольги Семашки и Юрки Лещинска.
1: Лаурат наведал нас.
0: Героем репортажу был Олесь Бялацкий, лауреат Нобелевской премии миру 2022 года.
2: Радио «Рация» запрошает на репортаж.
3: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-я година у Беларуси, 16-я у Польши.
3: Латушка закликає Киев занять твердую позицию у диалогу с международными партнерами по санкциях супраць Беларусь-Калия. Беларуская диаспора у Грузии пропонує уладам диалог. Культура супраць пропаганды, чому беларуска-украинский досвід потребны Польщі і Европі.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Об роли Беларусь-Калия у депортации украинских детей с часово оккупованных территорий Украины заявил наместник керовника объединенного переходного кабинета, керовник Народного антикризисного управления Павел Латушка у звороте, накерованным министру замежных справ Украины Андрею Сибизе. Паводле пресс-службы объединенного переходного кабинета, предприемство выступает непосредным институциональным финансовым и логистичным удельником супрацьправного механизму систематичного вывоза в Беларусь размещения и идеологичной индоктринации украинских детей. Поводле данных Народного антикризисного управления, нагадал Латушка, на территорию Беларуси было перемещено не менее за 3500 украинских детей. Керовництво предприемства, отзначил политик, непосредственно утягнуто у организацию этого военного злочинства. Латушка лечит важным увязать любые будущие дискуссии про статус белорусского калийного сектора с полным спынением уделу режиму Беларуси у агрессии и военных злочинствах России, а так само полным и неоткладным вертанием усих незаконно перемещенных украинских детей и притягнением виноватых особ до международно-правовой отказности. Поведомляется так само, что информацию об уделе Беларусь-Калия у этом процессе Латушка передал представникам Державного департамента Злученных Штатов подчас встречи с ними 25 вересня. Беларуская диаспора у Грузии пропонует местовым уладам обмерковать проблемы белорусов после выдворения с краины активиста Льва Михеева. С такой инициативой выступила представница Координационной Рады Марина Зеленая. Так сама Международная комиссия Координационной Рады звернулась и до Министерства замежных справ Грузии. Говорит Марина Зеленая.
4: Пока с нами никто не хочет разговаривать, мы начали спробовать все возможности для диалога. Я увожу в состав Международной комиссии Координационной Рады. Попробовала спросить Маргариту Ворохову, как бы она хоть помогла мне составить документ до грузинских улад. Мы это все обмелковали с коллегами в чатике, бо в последний час мы некую напруженность в отношениях с грузинскими уладами за то, что отрымливается с нашими громадянами у Грузии.
3: На сторонке белорусской диаспоры у Грузии на ангельской, грузинской и белорусской мовах опубликовали питание до ОМУС и Министерства замежных справ у отказ на поведомление ведомства про справу Льва Михеева. Белорусы пытаются идти готово ОМУС до диалогу и до додаткового публичного разгляду справы Михеева. А так само, чему за все эти годы ни один белорус у Грузии не отримал международной обороны. Беларуская Рада культуры совместно с Датским институтом культуры подрыхтовали карту белорусско-украинского культурного супрацовництва за годы 2022-2026. Документ фиксует больше за полсотни супольных проектов у литературы, театры, кино, медиа и показывает, что после 2022 года культурный диалог перешел у горизонтальный и децентрализованный формат. Авторка доследования Мария А. подкрестивает, что главная проблема сегодня – это разрыв помеж масштабом зробленного и отсутностью системной поддержки дячов.
5: Документ показывает, насколько велики узло на запашенный пласт супрацы и насколько он может быть еще большим, и эта супраца может крикнеть, когда будет адресная дая поддержка, потому что то, что отбылося и отбывается теперь, отбывается дякуючи волонтерству, а худшей праца на супер, а не дякуючи.
3: Так само у доследовании особенно подкрасивается, что напрацеваны белорусами и украинцами досвед супрацьстояния дезинформации про культурные медиапроекты является надзвычай корыстным для краин Европы и в первую чергу для Польши.
5: Белорусы мают богатый досвед уже за эти 6 годов змагання с наративами режиму, змагання с наративами российскими, супрать русского света. То, что Европа только теперь начинает усведомлять, что оттуда идет великая хваля дезинформации, великая хваля фейковых новинок.
3: Паводле аўтараў дакладу, створаная за 4 гады экосістэма дазволіць, што людскі і прафесійны патэнцыял ўжо існуе, а наступным крокам мусіць стаць стварэнне асобнай доўгатэрміновай праграмы падтрымкі беларуска-украінскіх культурных сувязяў. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшую сераду пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 7-9 градусаў, удзень 17-19 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Протягиваем наш информационно-музычный эфир. При микрофоне Стась Дедерка. Далее разгорнем ширей некоторые темы, закранутые у новинах. Поговорим про меддопомогу у пенитенциарной системе. Политвязни шмат свечить фактично про ее отсутность, альбо антигуманность. Поговорим с представниками белорусских диаспор у разных краинах, у приватности у Италии, у Словакии, у Грузии. Знову же, так что заставайтесь с нами.

0: Пенітенціарная система у Беларуси застается закрытой для незалежного контроля. Громадство не имеет полных звесток про доступность медичной допомоги для зневоленных, своечасовости диагностики лечения, забезпечения леками и про умовы працы медперсоналу. Ці изменилось хоть что-то за год? Про это с лекарем и правооборонцем Василем Завадским погутрила наша журналистка Татьяна Смоткина.
1: Петр Василь, у минулого года мы с вами разговаривали про туремную медицину. Мне интересно, что изменилось за этот год. Изменилось в уголе, что ставление там до плитвязня. Лепше им уже начали оказывать ту медицинскую допомогу. И в уголе уже какие проблемы новые изъявились в сравнении с минулым годом.
2: Дякую за такое питание цікаве. С одного боку, мой досвід показывает, что никаких таких серьезных изменений не было, про які вот зараз хотелось бы сказать. С іншого боку, и нечто все ж таки изменяется. Вот, например, в минулом году была введена в день новая инструкция по организации медицинской допомоги вязням. Про это можно долго сказать. И как раз, может быть, я поспешался сказать, что особливо ничего не изменилось. И она изменила достаточно некоторые аспекты. Але, насколько это допомогло, типа, перешкодило, можно сказать, еще рано. Ну, по нам всем маловато информации. Другое, что я бы хотел значить в связи с вашим питанием, что мне проходит зараз вот так на розум, что вот этой разработки резонанс, это розповіди про власний досвід, это, на жаль, возьмите резонансні трагічні випадки. Ми бачимо, що яни уздійнюють так само і на білоруські влади, і вже і билих в'язнів не один раз звучало, що їм кажуть, що в нас тут таке, що можна що загодно робити, але не треба, щоб такі випадки знову були, щоб ось притягувало такою, щоб помирали люди, це нечто тяжкое було, тому що білоруський режим все-таки мкнеться показати себе таким м'яким, пушистим і добрим. Это шкодить, конечно, его репутации.
1: Тем больше зараз, коли там перемовы идут с поляками и с американцами, им это не выгодно.
2: Конечно, коли я сподіваюсь, что на этих перемовах поднимается питание здоровья, что есть люди хворые, есть люди

Снова на воле весна, и счастливые люди аж до раницы могут гулять за селом. А у меня от журбы разрываются груди, и трапечется сердце перебитым крылом. Ах, як хочется мне после роста не горкой знов пойти за село, за девчатами услед наглядеться до слез, на высокие зорки и принести домой незабудок букет. Снится кожную ночь мне матуля сивая, издалеку узирается батька старый, а у туремным дворы соловей не спевая, не цветуть незабудки на туремным дворы. Ах, як хочется мне после роста не горкой знов пойти за село, за девчатами услед наглядеться до слез, на высокие зорки и принести домой незабудок букет.

согревая душу, мою память живая, и годы мои лишит зязюля у бары, у туремным дворы соловей не спевай, не цветай.

0: А теперь, господарство, вернемся до подеев у Грузии с белорусской диаспорой и снова у центры уваги, то, что там отбывается. Белорусская диаспора у Грузии пропонует уладам обмерковать проблемы белорусов у этой краине. Про это заявила представница координационной рады Марина Зеленая. По воде ее слову, реакция Министерства внутренних справ на ситуацию с Львом Михеевым может свидетельствовать про готовость до далёгу. Диаспора пропонует обмерковать 7 питання, у том лику документы для белорусов со сконченными пашпартами и махчимости их легализации в Грузии. С Мариной Зеленой размовляет мой коллега Сергей Панович.
1: Диаспора у Грузии, белорусская, вырешила звернуться до Министерства замежных справ грузинских. С каким питанием?
2: Какая проблема, что покой с нами никто не хочет размовлять. Мы начали спробовать все максимумы для диалога. И так как я выхожу в состав Международной комиссии координационной рады, попробовала спросить Маргариту Ворохову, как бы она хоть когда помогла мне составить документ до грузинских улад. Мы это все обмелковали с коллегами в чатике, как это выглядело, как документ от людей, которые вельми хотят диалога, бо в последний час мы некую напруженность у относинах с грузинскими уладами по за то, что отрымливается с нашими громадянами у Грузии. И вот мы создали некий политический документ про панову, який мы дослали у Министерства внутренних справ и у Министерства внешних справ, как попробовать все ж таки начать диалог.
1: Я так разумею, что до этого часа, вот уже 5-6 годов, как мат белорусов находится в Грузии, никакого особливого диалога не было.
2: Ну, отрымливается, что то, что я ведаю, так, але форма диалога может быть разная. Например, мы вельми задоволены тем, что Министерство внутренних справ первый раз по кейсу Льва дало такие отказы, и видовочно, что они спробовали лезть у всех этой справы и прочесть то, что там написано. Але, конечно, лепш было бы за то, как мы не поглядели у твары друг другу и почали размовлять, рассказывая тем, что отбывается на самрэч. И это так само диалог, але публичный. И мы создаем некую пляцовку, каб яны так само побачили, что мы вельми хочем почать размовлять об этом. Бо та напруженность, якая існує, яна бессенсовная. Усе гэтыя люди, якія зараз повисли поміж небом і землей.
1: Так разумею, что вы простых людей, якія пробуюць атрымаць у Грузии міжнародную оборону.
2: Я думаю, что нам треба домовляться про всіх людей, якія живуть у Грузии, бо некая колькасть людей имея складанности с паперами, бо улады Беларуси уже не дают папер, калі ты сам лично не прийдеш. А некие люди имеют складанности, калі у них з'явилися детки. И, конечно же, есть люди, яких робять двойчы нелегалами. Перший раз, калі у них скончывается пашпорт, а другий раз, калі грузинские улады отмовляют. Ну, як произошло со Львом, який не ведал про отмову. И она была зроблена таким чином, что он не почитал, не побачил, его не проинформовали. И он оказался двойчим нелегалом. Относины до его были как до нелегала, але было бы добро уличивать то, что у белорусов особые отставины, и попробовать таки домовиться, как эта напруженность поменьшилась.
1: То вы только отправили этот лист и чекать будете отказу, так?
2: Так. Я веду, что учора народные амбасады, некоторые представники отправили так само листы пропановы диалога. И довольно добро, коли грузинские улады побачат, что мы их бачим. Бо мы лечим эти кейсы, мы разбавляем с этими людьми, мы ведаем про их справы, ведаем про кошек, которые застаются заперты в домах, коли человек поехал изменить документ, альбо пошел в магазин, его затримали, и он поехал в Армению. Вельми добро, что в Армению, але все равно поехал и не хотел. Вот. И коли застается все это, застаются детки, которые так само могут добро колены там с мать, альбо с батька, или бывает по-разному. Это треба вылишивать. Никто не любит робить кепские речи, и было бы добро начать размовлять об тем, как колькость этих выпадков поменьшилась, белорусов побачили бы и грузинские улады, и сами белорусы себе побачили бы, мы не нелегалы. Закон белорусы нарушают не больше, чем остальные люди, а может и меньше, бо вельми зараз хвалюются за свои пашпорты. Ну, мы же разумеем, что колькость таких людей будет только повеличиваться. У нас есть нелегалы, которые просто не пошли в процедуру отримания международной обороны, потому что у них уже нет той махчимости, как бы их кейс разглядали. Ни у какой краине не треба, как нелегалы жили, и мы бы могли так само обмелковать эту амнистию для этих людей, как бы они могли выехать из краины, альбо попробовать войти в процедуру. И это все добрая махчимость и справа.
0: Афіцыйна за апошнія 4 гады ніводзін беларус не атрымаў у Грузіі статус міжнароднай абароны, і прадстаўнікі каардынацыйнай рады, асабіста Марына Зялёная, хочуць паўплываць таксама на тое, каб беларусы мелі магчымасць атрымаць у гэтай краіне міжнародную абарону.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 у Польши.
3: У Евразии закликали призначить специального представника по Беларуси. Официальный Минск сгубил махчимость балансу. Пенитенциарная система Беларуси остается закрытой для незалежного контролю.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Европейская народная партия, наибуйнейшая партия у структурах Евразвязу, закликала призначить специального представника Евразвязу по Беларуси у новой резолюции, пропонованной белорусской христианской демократией. У резолюции Европейская народная партия закликает до вызволения всех политических зневоленных и спынения репрессий, спынения уделу режиму Александра Лукашенко у российской агрессии супрать Украины и гибридных атаках супрать краинов Евразвязу. Особно Европейская народная партия закликает разглядеть призначение специального представника Евразвязу по Беларуси. Самой Европейской народной партии пропоновали идею створить специальную працовную группу по Беларуси, махчима уже на наступной политической ассамблее партии. У официального Минску, который находится в пау-изоляции, нема махчимости, каб серьезно и отчувально сбалансовывать российские уплывы. Для россиян это означает утримливание значного контроля над Беларусью и махчимость просовывания уласных позиций, каже аналитик программы «Российские и белорусские студии» Рады внешней политики «Украинская призма» Павел Радь, отзначаючи, что есть и другий бок такой ситуации. Негативны уже для России у экономичном плане.
4: С точки зору экономичной, надмирные преференции белорусской стороны, надмирные, например, дотации белорусской стороны, кредитование – это то, что створює додаткове навантаження на российский бюджет. Но поки Россия має запас міцності, поки Россия має економічні можливості для того, аби продовжувати надавати певні преференційні умови офіційному Мінську, вона буде намагатися це продовжувати робити.
3: И таким чином Россия надалей будет стараться отримать Беларусь у орбите своих уплывов, указывает Павел Радь. Лукашенковский режим теперь мкнется показать себе мягким и добрым. Тому у пенитенциарной системе кажут, что важно робить, что нам можно робить что за угодно, але нам не треба, как были тяжкие выпадки и помирали люди, каже лекар и правообронца Василь Завадский.
5: За эти 2 года разделить отказ.
3: Пенитенциарная система застается закрытой для незалежного контроля. Белорусское громадство не имеет полных свесток про доступность медицинской для помощи до изневоленных и за обеспечение леками. За кратами у Беларуси зараз находится больше за 30 тысяч человек. По даденных правооборонного центра «Весна» политзневоленными являются 879 человек. Больше новина на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск прас Адину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшую сераду пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы +7-9, удзень 17-19 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: 98.1 FM нашая хваля у Беластоку і Гародні, 99.2 FM на гэтай хвалі рацыю можна слухаць у прыватнасці ў Берасці ды Белай Падляскай. Онлайн-трансляцыя вядзецца праз наш сайт racia.com. Мы ёсць у сацэтках і месенджерах. Выбірайце зручны, бяспечны для сябе варыянт, каб быць разам з намі. Пра што мы пагаворым цягам бліжэйшай гадзіны? Будзе ў нас палітхіт, рубрыка Віталя Цыганкова, у другой палове гэтай гадзіны, а перад тым шэраг культурніцкіх тэмаў, звязаны са стасункамі Беларусі з Украінай, Беларусі і Літвы. Наведаем таксама Люблін. Будзе у нас гутарка з рэдактаркай выдавецтва Гутенберг Паблішер. Так што даволі эксклюзіўная інфармацыя будзе напоўненая будзе напоўнена ёй бліжэйшая гадзіна. Заставайцеся з намі, пачынаем з музыкі.

0: Беларуская рада культуры сумесна с датским институтом культуры падрыхтавалі маппинг беларуска-украінскага культурнага супрацоўніцтва за 22-26 гады. Дакумент фіксуе больш за паўсотні супольных праектаў літаратуры, тэатры, кінамастацтве ды медыя. Даследаванне паказвае, што пасля пачатку паўнамаштабнай вайны культурны дыялог не спыніўся, перайшоў у гарызантальны і дэцэнтралізаваны фармат, кажа аўтарка даследавання Марыя.
1: Абсолютно особное доследование. Белорусско-украинские культурницкие относины цікавить нас уже досить давно. Летось мы ладили культурницкую панель подчас форуму «Острожтих» у Львове. И тогда упершиню мы задумались про то, что варто было бы расповести про эти взаимоотносины не только с пункту гледжения неких особных проектов, а и с пункту гледжения такого вот целостного процессу, який, не глядячи на все складанности, у нас теперь отбывается. Спочатку мы подрыхтовали на сайте Белорусской рады культуры, можно побачить подборку с 20 культурных проектов военного часу. Але мы побачили, что эти 20 проектов навод и половы не адлюстровывают того, что на самом деле отбывается в этот час. Что взаимодействие намного больше шчыльное, богатое, разностайное, и проекты реализуются, не глядя на все складанности. Подчас сёлетнего форума Острожтих, первая политическая частка, якого уже отбылась в Киеве, мы вырешили пойти далее и представить больше широкую працу, больше широкую панораму супрацовництва. Тому мы зернули на эти проекты не только с пункту гледжения не этих кропковых взаимодействий, а с пункту гледжения того, как выглядает мапа этого супрацовництва вот с 22 по 26 год, и мы побачили больше 40 проектов, 46 их мы налічили. Это проекты у разных сферах, разные кірункі. Яны были зауважены як на международной арене, вот, например, свободного театра, опера «Дикое полевание короля Стаха» была номинована на одну из ведущих премий театральных у Великобритании. Один из проектов мастацких был номинован на Anti-War Coalition Arts, выстава у Харкове, которая номинована на национальную премию имя Шевченка в Украине. Ну, то бок мы, саправды, гэты документ показывая, накольки вялікі ўжо назапашаны пласт супрацы и накольки ён можа быць яшчэ большим и гэтая супраца можа квітнець, калі будзе адрасная дае падтрымка, тому что тое, что адбылося и адбываецца цяпер, адбываецца дзякуючы волонтёрству, нейким маленьким способом падтрымкі, гэта падтрыманы ў межах іншых праграм, то бок гэта хутчэй праца насуперак, а не дзякуючы. А калі гэта будзе праца дзякуючы, то гэта будзе проста росквіт. І нам у гэтым бачыцца вельмі моцны, вельмі багаты патэнцыял.
2: Вельмі важна тое, што ваша даследаванне сапраўды паказвае, культура спрацоўвае як вельмі важны і адчувальны барометр стасункаў беларуска-украінскіх у тым ліку. І наколькі ці правільна разумееш, што адзін з вынікаў даследавання паказвае, што сапраўды быўся нават нейкі злом у супрацы беларусаў, украінцаў нават на фоне вайны. Ці можаце яшчэ прывесці які праект ці фармат запісаных у мапінгу, які найбольш яскрава гэта ілюструе?
1: Ну, глобально злом отбылся только у тем, что с початком войны, але еще ранее, после 2020 года, спынилась цалком супраца.

0: Политхит с Виталем Цыганковым.
1: У Министерства обороны Беларуси поведомили, что с 29 вересня до 2 кастрычника под кіраўніцтвам старшыні областных выканаўчых комитетов проведуть штогадовые занятки по мобилизационной готовности. Мета таких навучанняў – удосконаление зладжанности дзеянняў працаўнікоў мясцовых органов кіравання и организаций подчас формавання территориальных войскаў и отрядов народного ополчения. Подчас навучання адбудуцца теоретичные и практичные мероприемства, на яких особливую увагу накіруюць на индивидуальную и супольную подрыхтовку отказных особов выканкамов, войсковых комиссариатов, а так само войсково-обовязанных. С початку повномасштабной войны России супраць Украины в 22-м годе на территории Беларуси улады, якой подтримали эту агрессию, практически без перапынку проводять учения войсковых и інших военизованных подразделов. Лукашенко ж весь час заявляє, що Білорусь не хоче війни і одночасово увесь час робить вигляд, що країна рихтується до війни. Як потлумачить гэтую суперечність? Як можна потлумачить всі гэтые військові підрихтовки в Білорусі і весь той узровень мілітаризації, яка й охопила країну? Лукашенко розуміє, що непосреднє вступлення білоруських військ у війну означає для його політичне самогубство. Не только тому, что большинство народу это не подтримает, але и тому, что незразумело, какие будут политические наступства, как поведет себе белорусское войско, как поведет себе Запад, насколько жорсткими могут быть санкции в таком выпадку. Але главное, что стримливает Лукашенко, это военные махчимости Украины. Картины выбухов и пожаров на российских нафтоперепрацовщих заводах и складах «Вайберес». Вот что наиперше его стримливает. Саправды, в апошній місці назіраюцца шэраг крокаў, якія можна назваць відавочнай мілітарызацыяй всіх сфераў жыцця ў Беларусі. Працягваюцца правяранні баявой гатоўнасці, рэгулярна праводзяцца вучэнні, пашыраецца тэрытарыяльная абарона. З 22-го года неспынна змяняецца законадаўства і падзаконныя акты ў сферы абароны і вайсковага ўліку, якія дазваляюць, напрыклад, забіраць войска ўсё больш людзей з тымі хваробамі, з якімі раней не бралі. Однако подается, что стратегичная мета милитаризации все ж не подрихтовка до войны, якую Лукашенко будет імкнуться позбегать до опошнего. После початку войны в 22-м годе главная задача офицера Менску – быть готовым до любого развития подеев и докладать Москве, что мы все робим, мы рыхтуемся, мы готовы. Але по махчимости не вступать у войну наупрост. Тому мета милитаризации затискания громадства, керование им праз войсковый примус, коли вся краина становится войсковым лагером. Это как раз та милитаризация, якая больше потребна для внутренней политики. Под маркой внешних погрозов легче оправдать повеличение выдатку на силовые структуры, поширение полномоцтва войск и спецслужб, захование атмосферы обложенной крепости.
0: Политика с Виталем Цыганковым.

0: На Еврорадио новины шоу-бизу. Энн Хэтэуэй хотела взять удел у знакомитым шоу Hot Ones, але лекар пораил ей отмовиться от сдымок за тяжарности. Про это актриса рассказала в подкасте Talk of the Townsends. У Hot Ones ведущий Шон Эванс задает знакомитостям питание, покуль они едут куриные крылышки с соусами, вастрня яких поступово повеличивается. З'явление Хэтэуэй на шоу не отбылося за астярога у лекаров. Специалисты полечили, что острая ежа может выкликать заучастные роды. При этом актриса все еще сподяется прийти на шоу. Покуль не ведаю, коли это отбудется, может быть в наступном годе. Теперь Хэтэуэй тяжарная третьим дитем от мужа Адама Шульмана. И они поженились у 2012 годе. У пары уже есть двое сынов, 10-годовый Джонатан и 6-годовый Джек. После выхода таемного дзённика «Верите» 2 кастрычника актриса планует на несколько месяцев зарабить перапынок у працы. Оператор фильма «Prime Time» режиссера Лэнса Оппенгайма рассказал, что снял одну со сцен стушки на эндоскопичную камеру, призначенную для огляду толстой кишки. Для створения одного из эффектов сдымочная команда фильма собрала невеликий туннель с убудованными светлодиодными лямпами. При кручении этой конструкции у кадра появлялся эффект, подобный на калейдоскоп. Оператор Дэвид Болин рассказал, что шукал вельми маленькую камеру, якая могла пройти проз этот туннель, а под знять твар головного героя у выконании Роберта Паттисона. Его выбор спынился на камеры для колоноскопии, якая сдымая у якости 480. Нам не треба сдымать у 6К, 480 выглядая уражливо на великом экране. Гэта моя улюбленная частка фильма. Усе кажут, что тебе потребна высокая разрозность, потребна выразность, а мне подобается невыразная картинка, заявил Болин. Премьера фильма Prime Time отбылася на минулым 83-м венецианским кінафестывалі. Галоўны герой стужкі Крыс Хансен, які ператварыў барацьбу з педафіліяй у тэлевізійнае шоу. Сильвестр Сталлоне рассказал, что подчас працы над фильмами про Рокки у 80-х годах у его развился разлад харчовых поводзін, а імкненне подтримливать выдатную физичную форму привело до уживания стероидов. У интервью The New York Times актер признался, что у перед сдымок Рокки 3 довел процент тлушчу у организме до 2,5 и у некий момент не мог утримливать ежу. Поводле слов Сталлоне, тады он был опантаны своей знешностью и успрымал тело як частку в образа героя. Для Рокі актор уявляў больш звычайнага чалавека, а для Джона Рэмба хацеў стварыць целасклад, які нагадвае драпежніка. Гэта стала апантанасцю, прычым вельмі дрэннай, расказваў ён. Сталлоне таксама прызнаўся, што ў яго развілася булімія. І ён адзначыў, што выкарыстоўваў стэроіды падчас працы над фільмамі пра Рокі і імкнуўся як мага даўжэй захоўваць форму. Паводле яго слоў, наступствы такога падыходу адбіліся на здароўі праз 10 годзі. Ён расказаў, што перанёс 9 аперацый на спіне, 2 аперацыі на плячах і 3 аперацыі па зрашчэнні пазванкоў у шыі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еврорадио. Хваля без цензуры.
2: Мы не бачым прызнакаў таго, што Беларусь гатовая стаць прадказальным суседам. Таму ніякі беларускі калій пакуль праз Літву не пойдзе, заявіў у размове з Deutsche Welle прэм'ер Літвы Міндаўгас Сінкявічус.
0: Вось як ён адказвае на пытанні, чаму ў Вільні складана пайсці на сустрач Мінску.
3: Сложный вопрос, он зависит не только от позиции Литвы. Многие компании и люди находятся под санкциями. Отношения перешли в ситуацию, когда мы сталкиваемся с инструментализированной миграцией из Беларуси. Было время, когда наша граница охранялась недостаточно. Возможно, не хватало оборудования для наблюдения. Мы оперативно это исправили, установили системы наблюдения. Затем появилась проблема воздушных аэростатов, тех самых медиазондов, которые используются для контрабанды. Помимо того, что они предназначены для перемещения контрабанды, они нарушали работу нашей гражданской авиации. Мы не раз сталкивались с действительно серьезными последствиями.
4: И это продолжается сейчас?
3: Да, и сейчас это не прекратилось. Я думаю, что двусторонние отношения могут измениться. Но санкции? В чем их суть и почему они периодически продлеваются? Санкции предназначены для изменения поведения. Если поведение не меняется, то и в отношениях сохраняется статус-кво. Пока из того, что мы видим, что происходит, нет признаков того, что Беларусь готова стать предсказуемым и адекватным соседом, не создающим угроз для нашей безопасности. Но это не означает, что так будет всегда. Для этого нужна политическая воля, нужны проактивные действия. И никогда нельзя знать наверняка, как все может повернуться. С другой стороны, если говорить о нынешней ситуации, мы видим, что Беларусь поддерживает Россию, как открыто, так и неявно, в ее агрессии против Украины. Даже в разговорах с украинским руководством были идентифицированы белорусские компании, которые помогают российскому военно-промышленному комплексу. Поэтому говорить, что Беларусь полностью держится в стороне, было бы неправдой. Вопрос в том, когда и захочет ли Беларусь стать демократической и адекватной соседней страной, которая не ставит под угрозу безопасность региона.
4: Но можно ли считать Беларусь и Россию единым политическим организмом? Или все-таки их нужно разделять?
3: Я считаю, что все-таки это суверенное государство. Но сотрудничество происходит на разных уровнях, особенно на политическом, и в этом, наверное, нет сомнений. Многие инвестиции, особенно в сфере атомной энергетики, зависят от российских планов. Используются вероятные российские военные базы. Их сотрудничество и отношения действительно очень тесные. Иногда мы видим признаки желания лидера Беларуси лавировать между интересами Запада и России. Желание флиртовать с администрацией Трампа. Но я не знаю, сколько здесь искренности, или же это просто переговорная стратегическая позиция – лавировать и получать выгоду с каждой стороны. Возможно, это имитация определенных процессов. При этом нельзя забывать, что Литва долгое время принимала многих лидеров белорусской оппозиции. Даже после усилий США по освобождению оппозиционных лидеров, вышедшие на свободу или находившиеся в заключении люди часто приезжают в Вильнюс. Пока каких-то существенных изменений в политическом руководстве Беларуси не видно. Поэтому ожидать, что что-то может произойти быстро, я бы не стал это прогнозировать. Но я бы не прогнозировал и движение не исключительно на Запад, не исключительно на восток. Я думаю, господина Лукашенко, вероятно, устраивает нынешний статус-кво.
4: Я должен задать этот вопрос. В таком случае получается, что белорусский калий в ближайшее время через Клайпедский порт поставляться не будет?
3: Нет, пока такие решения мы действительно не рассматриваем. Санкции действуют до февраля следующего года. Это не только национальное решение, не только решение Литвы, это решение Евросоюза. Всегда существует определенная вероятность, что Беларусь изменит свое отношение. Начнет вести себя иначе, не так, как она вела себя до сих пор. И тогда можно будет об этом говорить. Но пока оснований для этого нет. И создать эти предпосылки может только сама Беларусь.
2: Тем не менее, 2 тижні тому Дональд Трамп заявил про калійную угоду с Беларусью, сказавши, что США планують набывать белорусский калий по доброй цене.
0: Эксперты нагадывают, что цена калию складается из выдатков на транзит, и за транзит платит менавіта краіна-імпартёр. Тому на сегодня Беларуси продавать калий штатам праз Россию довольно накладно. Іншая справа праз Клайпеду.
2: Ну а Клайпеда, не глядячи на уговоры американцев, все еще закрытая для белорусской сыровины. Ці спрацуе ціск американцев на белорусских соседей по ЕС, каб калійная угода была максимально выгодной и для Минска, и для Вашингтона.
0: На YouTube-канале «Зеркало» про это прозважал политический аналитик Артем Шрайбман.
5: Как мы уже обсуждали раньше, это не от них зависит, это европейские санкции, которые нужно каким-то образом изменить для того, чтобы разрешить Союзом. Транзит. Да. Понятно, что если Литва, Латвия, Польша скажут «давайте менять», я не думаю, что Германия или Франция скажут «нет, мы против». Но это все-таки не процесс, который решается на национальном уровне, и это придется проводить через Брюссель. И поэтому имеет значение то, как Трамп это подает. А он это подает в очень интересном таком ракурсе, связанном с антиканадской этой торговой войной. И вот здесь может возникнуть проблема, связанная с тем, что Евросоюз не захочет помогать валить Канаду. Канада сейчас сближается с Евросоюзом. И если Трамп говорит, нам нужно калий из Беларуси, чтобы наклонить Канаду в переговорах, выражаясь лексикой Лукашенко, то от Евросоюза как бы требуется помощь в этом. Угу. То есть помочь обыграть своего союзника, Канаду. Ну, это звучит очень странно, токсично для Европы. Я не сомневаюсь, что они вот в такой рамке на это пойдут. Поэтому упаковывать это придется как-то иначе явно.
6: Это ценностная рамка, а может быть ресурсная, знаешь, она какая-то такая, я не знаю, более выгодная.
5: Ну а что должно заставить Евросоюз вот в этом смысле изменить свою позицию, да? может быть, брутальное давление на балтийские страны, да, сказать, что мы вам там войска не отправим к вам, но уже вроде войска поехали на ротацию, которые американские там находились. То есть как бы этот рычаг вроде бы тоже ушел. Можно пойти по принципу, как сейчас действовали с вот, снятием санкций с двух российских олигархов, Усманов и Фридман, когда Словакия, Франция, Люксембург, по-моему, кто-то еще заблокировали продление санкций, если там оттуда не уберут вот этих две фамилии. Можно, чтобы какая-то страна в феврале, когда будет пересмотр и продление белорусских санкций, сказала, что нет, пока калий не исключат, я вот не, мы не продлим все санкции. И таким образом доломать, да. Дальше же Литва должна, или там Польша, или Латвия присоединиться к этому процессу, они должны пропустить. Снятие санкций — это недостаточно. Они должны снять свои национальные ограничения на сотрудничество с Беларусью. Тоже вопрос, да, правительства этих стран будут ли такими же гибкими. Может быть, Польша теперь окажется более гибкой, да, в свете того, о чем мы говорили. Но тут, чтобы это произошло, давление на эту, или там, поиск такой страны, такого американского троянского коня внутри Евросоюза к февралю, ну, он должен быть довольно активным. То есть это не может быть просто Джон Колл, который колесит по столицам. Это должен быть действительно Трамп, который вот находит своего союзника, может быть, ту же Словакию, там, союзное правительство для американской администрации. А, причем Трамп к тому времени, скорее всего, уже проигравший свои выборы в Конгресс. То есть Трамп, хромая утка, начинает пытаться найти союзника в Евросоюзе, который будет помогать вот так вот оборачивать позицию ЕС, но не по какому-то побочному вопросу, типа санкции с двух олигархов, что ничего, по большому счету, для России всерьез не даст. Да, это просто символически там приятно этим людям. Но санкции самого главного белорусского экспортного товара. Это уже как будто бы большие ставки, да, и нажим должен быть сильным. И вот здесь вопрос, включится ли там лично Трамп, лично Рубио, то есть американская администрация на высоком уровне в такой лоббизм. Пока я в этом не уверен, потому что то, что говорит и Трамп сейчас, это, знаешь, вот сложно вычленить. Это действительно его глубокая заинтересованность в больших поставках белорусского калия, или это просто предвыборные игры? И попытка надавить на Канаду, попытка сказать своим фермерам, что я о вас позаботился, голосуйте за меня на выборах, вот за республиканскую партию. И не бросит ли он эту тему Трамп также через несколько там недель. Потому что уже там через два дня на встрече с Зеленским Трампа спросили об этом, о калийной сделке с Лукашенко. И он говорит, не, мы продолжим скупать калий в Канаде, но Беларусь предлагает подешевле. Ну, как будто бы уже не так-то и хотелось, да. И здесь вопрос, что никто не мешает США сейчас покупать калий. Кажется, я уже читал новость, что первый танкер пошел, да, первое судно с калием пошло и должно скоро дойти до США, но просто из России. Через Россию. Просто это дорого. Да, да. И вопрос, что там вот Дмитрий Круг рассказывал тоже на зеркале, что большущую долю расходов в итоговой цене калия составляет вот эта логистика. Это может быть начальной такой затравочной поставкой, но это не может быть устойчивым сотрудничеством. Примерно как было с закупкой американской нефти, если ты вспомнишь, в 2020 году, еще в начале 2020 года. Белорусская власть иногда сама делала такие демонстративные закупки. В Венесуэле, в США, в Азербайджане были закупки нефти, чтобы просто показать России, что на вас свет клином не сошелся. Но в итоге это было ради переговоров, а не ради того, чтобы поставить на поток это сотрудничество. Вот заявление Трампа мне пока очень сложно отделить вот от такого торга, да, что это действительно всерьез.
0: Вы слухали палітычнага аналітыка Артёма Шрайбмана, які паразважаў пра тое, што можа прымусіць Літву адкрыць клапіду для беларускага калія.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: я не перший раз на Белосточщине, і я ведаю, що які намагання прикладають тутэйшыя беларусы для захавання сваёй культуры, інтэлігенцыя, якая тут ёсць беларуская, вось таму. Мне было просто вельмі прыемна, я быў рэальна сярод сваіх людзей.
1: Вельмі добра. Я гэта так на спатканні, гэта гонар для школы і ў гісторыі. Pierwszy raz na pewno i ja думаю, że tu może spadar Aleś jeszcze przyjedzie do nas, ale думаю, że to inszego laureata Nobelskiej premii u nas w szkole już nie będzie.
2: Może ranej nie sustrakali się w tej postaci, tak że ja sam staram się im nieco rozlumaczyć, rozpowieść i pokazać filmik krótki, pro samoje tam te fakty, że on stał laureatem Nobelskiej premii. Ta postać wydatna, można сказать. Ну и сам человек так само ciekawy i piśmiennik i twórca i tak samo громадський діяч.
0: Я з задовольненням вось сьогодні був на гэтай сустрэчы у беларускім ліцэі Гайнаўцы. Для мяне это прыемна і карысна, цікава і паслухаць, што цікавіць моладзь, дзяцей. Там вот такія дзеці, як вы, такія ж там. Яны не горшыя, яны такія ж самыя, што ў Мінску, што ў Гомелі, што ў Магілёве, паўсюль. І яны хочуць жыць так, як вы. Гэта прэмія не моя, она не особисто мне дадена, она дадена всем белорусам, которые змагались за демократию, за право человека все эти годы, вот пока у нас існує диктатура. Всем удячны за success, всем, кто хочет изменить вот життё в Беларуси до лепшего.
3: Это лист короля и великого князя литовских Жигмунда Августа. Это его уластноручная подпись. Это с 1570 года по закончании Ливонской войны. Это оригинал. Тут печатка писаря великого князя литовского, а тут он расписался. А это его особистая
4: печатка. Лишними литерами все знает.
3: Ну, старобелорусская ему.
4: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
0: Это новая белорусская институция, которая подтримливается на державном узровні, што вельмі важна, вось тое, што польская дзяржава надае ўвагу нацыянальным меншасцям, прыватнасці беларусам, дае магчымасці для культурнага развіцця, для развіцця культуры, адукацыі. І беларусам таксама, тутэйшым беларусам, важна выкарыстоўваць тыя магчымасці, якія дае гэты цэнтр, вось як менавіта культурная ўстанова. Таму мне прыемна было пазнаёміцца з калектывам, бачыць памяшканне, у якім знаходзіцца зараз цэнтр, фактычна цэнтр Беластока. І я пожадаў працаўнікам Цэнтра беларускай культуры добрага развіцця, добрых праектаў і добрых планаў, здзяйснення гэтых планаў на бліжэйшы час, бліжэйшай будучыні.
5: Гость рацыі.
6: Игорь, белорусская радиорация, наш эфир протягивается. Лауреат Нобелевской премии мира Олесь Беляцкий сегодня у нашей студии. Ну и так само, к этим дням на Белосточине. Добрый день, щиро вас вітаю так само у нашей студии.
7: Добрый день.
6: На пару заноса почнем. Так само сегодня у Белостоку отбудется и презентация фильма про вас, який здымался, в яких варунках он в уголе здымался. Про что это кино так?
7: Я на самом речь не ведал про то, что этот фильм здымался уже 3 года, как вышел с турмы, то литерально в первый день з'явились люди, якія працавалі над гэтым фільмам. Вось яны прыехалі там з розных краінаў. Рэжысёр сам літовец з Літвы, прадусерка з Літвы, але там як бы заканчэнне гэтага фільма рабілася ў першы дзень майго вызвалення.

0: На белорусском радио «Рация» прогучал репортаж Вольги Семашки и Юрки Лещинска.
1: Лаурат наведал нас.
0: Героем репортажу был Олесь Бялацкий, лауреат Нобелевской премии миру 2022 года.
2: Радио «Рация» запрошает на репортаж.
3: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
4: Радио «Рация». Тут живе Беларусь.

0: Інформація. Інформація, музика, культура.
1: Затягнуте дригвой. Наші кореспондентки Кася Бергель і Уля Шубзде вандрують по білоруським Полессі. Затягніться дригвой.
2: Доброї раніці, поважані сябри.
3: Юравічина зацікавлі сама і старожитна стоянка і камінного віку, яка лічить 26 тисяч годов.
2: Виявлений археологами городіща раннього железного віку і курганний могильник з 14 насупов добре заховалися.
3: На місці стоянки вучені археологи знайшли рештки вогнища, кремінові прилади праці і речі, вироблені з бивня мамонта.
2: Некоторі з їх адмислово для нас представила супрацовниця школьного музею Анна Ніколаївна.
4: Стоянка була обнаружена в 1929 году Юлиановичем Попелем. И во время Первой мировой войны Вильнюс его отправляет в Речицу, Речиц отправляет его в Юровичи. Юровичи местечко, очень престижно было работать. И когда он приехал, то местные жители начали показывать ему кости, которые не были похожи на кости домашних животных. Он пишет письмо, и в 1929 году сюда приезжает археологическая экспедиция под руководством Поликарповича и начали проводить раскопки. Вот это макет раскопа, и на глубине 6-7 метров в суглинках были обнаружены кости мамонта, остатки житла первобытного человека и кости других животных, которые обитали в то время.
2: Але зусім нечаканым для нас оказалось, что раскопки проводятся дагэтуль. Однако шукают археологи не стоянки каменного веку, а старожитный город, який историки лічаць прототипом Турова. Каже историк Колос Андрей Андреевич.
5: Сегодня нашли наконечник стрелы. 12 сезон, 13 год. Копаем тут старожитный город. За 12 год мы его датировали. Это конец 10-го, початок 11-го стагоддзя. И он старожитно-русский. Ну, в смысле, старожитно-киевско-русский, коли так уже докладно казать. По площади он довольно-таки великий. Один дзядзінец, это умацаваная частка города, он займает гектар. Окольный город занимает около 4-5 гектар. Это великий окольный город. За окольным городом как бы посад. И причем тут было их шмат. Один и был, что мы зараз бачим с горки спускаться, нечто подобное до порта. Тут Припять протекала раней. То есть это был порт. Но на самом деле это такой великий помник. 7 гектар на той час. И тут проживало от 3 до 5 тысяч жихаров. На 10-е стагодие 3-5 тысяч жихаров. Это аллилуйя. Это великий город, который может на той час навод посуперничать с городами, с тем же самым Лондоном. Мы миновито думаем, что это прототуров. То есть старожитный Туров. Такая великая площадь. И как это город такой площади не узгадывался. То есть там маленькие города, у яких навод не было окольного города. Там был дядень маленький, и он узгадывается. А тут такой площадь, и нечто зник город. Еще один из самых основных доказов. Это маленькая речка Турья, якая тут протекает. И она есть на мапах, зараз можно поглядеть на Турья. Мы брали доказы переносу городов, что город перенесли. Хучей за все киевляне, хучей за все, это Туров Святополка Каянного. Это не Туров Кирилы Туровского. Нет, Туров Кирилы Туровского, да, и он той, який он зараз існує, это Туров Кирилы Туровского. А тут не было, это город Святополка Каянного, и худшее за все, его робили облогу тут, и его отсюль выгнали, ну, в смысле, выдушили, потому что там была борьба за киевский престол, а он же был полукровка. Борьба была, и его отсюль выгоняли, а он имел взносины с Западом, то есть с Польшей, и он был женат и на дочцы Болеслава Хороброго, коли я не помыляюсь. Ну, не хотели просовывания сюды западных идей. Этот город вытримал несколько облог, а лишь наприконце его все-таки взяли осадой, спалили. И я так разумею, что перенесли и забронили тут селиться. Знайсти старожитный Туров, ну это для Беларуси, это перевернуть историю, как знайсти старожитную Прагу или знайсти старожитный Лондон там. Это другий город, а после Полоцку. А у нас что сенсация? Где сенсация? Никому не... Хай бы тут, и он тысячу лет простоял, я думаю, что еще тысячу лет тут пробудет и простоит.
3: А мы отправляемся далее у пошуках таємницяў, якія хавае ў сабе палеская дрыгва.
2: Заставайтесь с нами и сачыце за нашим подорожем.
0: Затягнитесь дрыгвой.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23-я година, 22-я у Польши.
3: Латушка закликал Киев занять твердую позицию у диалогу с международными партнерами по санкциях супрать Беларусь-Калия. Белорусская диаспора у Грузии пропонуя уладам диалог. Культура супрать пропаганды. Чому белорусско-украинский досвед потребны Польше и Европе?
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Об роли беларуська алі у депортації українських дітей з часово окупованих територій України заявив намісник керівника об'єднаного переходного кабінета, керівник Народного антикризисного управління Павел Латушка у звороті накерованим міністру заміжних справ України Андрею Сібізі. Поводле прес-служби об'єднаного переходного кабінета предприємства виступає непосередним інституційним, фінансовим і логістичним удільникам супраць прав механізму систематичного вивозу у Білорусь, розміщення і ідеологічної індоктринації українських дітей. Латушка лічить важним ув'язати любі будучі дискусії про статус білоруського калійного сектора з повним спиненням уділу режиму Білорусі у агресії і воєнних злочинствах Росії, а так само повним і неоткладним вертанням усіх незаконно переміщених українських дітей і притягненням виноватых особ до международно-правовой отказности. Поведомляется так само, что информация об уделе белорусской алии в этом процессе Латушка передал представникам Державного департамента Соединенных Штатов подчас встречи с ними 25 вересня. Белорусская диаспора в Грузии пропонует мясовым уладам обмерковать проблемы белорусов после выдворения с краины активиста Льва Михеева. С такой инициативой выступила представница Координационной Рады Марина Зеленая. Так сама Международная комиссия Координационной Рады звернулась у Министерства замежных справ в Грузии. Кажа Марина Зеленая.
4: Покой с нами никто не хочет размовлять. Мы начали спробовать все максимумы для диалога. Я выхожу в состав Международной комиссии Координационной Рады. Попробовала спросить Маргариту Ворохову, как я нахутенько помогла мне составить документ до грузинских улад. Мы это все обмерковали с коллегами-участники, как это выглядело, как документ от людей, которые вельми хочут диалога. Бо в последний час мы некую напруженность у отношений с грузинскими уладами за то, что отрымливается с нашими громадянами у Грузии.
3: На сторонці білоруської діаспори у Грузії на англійській, грузинській і білоруській мовах опублікували питання до МОЗ і Міністерства заміжних справ у відказ на повідомлення відомства про справу Льва Михеєва. Белорусская Рада культуры совместно с Датским институтом культуры подрыхтовали карту белорусско-украинского культурного сотрудничества за годы 2022-2026. Документ фиксует больше за полсотни супольных проектов. Авторка доследования Мария подкресливая, что главная проблема сегодня – это разрыв помеж масштабом зробленного и отсутностью системной поддержки деячаў.
5: Документ показывает, насколько велики уже назапашены пласт супрацы и насколько он может быть еще большим и эта супраца может крепнеть, когда будет адресная дая поддержка, потому что то, что отбылося и отбывается теперь, отбывается дякуючи волонтерству, а худшей праца на суперок, а не дякуючи.
3: Так само у доследования особенно подкресливается, что напрацаваны белорусами и украинцами досвід супрацьстояння дезінформації праз культурные и медіапроекти з'являється надзвичай корисним для країн Европы.
5: Белорусы мають багатий досвід уже за гэты 6 годов змагання з наративами режиму, змагання з наративами російськими, супраць русского світу, то, що Європа тільки тепер починає усвідомляти, что у людей великая хваля дезинформации, великая хваля фейковых новинок.
3: Паудля автора докладу, створенная за 4 года экосистема, доводить, что людский профессийный потенциал уже існує, а наступным кроком повинна стать створение особной долготерминовой программы поддержки белорусско-украинских культурных связей. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск прес годину.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз надворье.
2: Сегодня вечером на нашем белорусско-польском помежье панует первоважно ясное надворье. Температура поветра от плюс 16 до плюс 14 градусов. Ветер паўднёвый, умеренный от 2 до 7 метров за секунду. Температура поветра завтра днем чекается от 7 до 9 градусов. Днем ночью в облачно будет, так само прогнозуются невеликие дожди. Температура поветра у день складе от 11 до 14 градусов со знаком плюс. Будет в облачно, синоптики потом не прогнозуют. Атмосферный тиск будет крыху выше из-за норму. Напереди, шановные, вас чекает музычный календарь Олеся Дубовца, Кола Дён с бородой. Я, Кирилл Малаховский, на сегодня с вами развитываюсь. Всем покуль, пожуемся завтра, в середу, 30 вирозня. Заставайтесь на хвалях белорусского радио Рация.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
6: Вітаю, шановные, сегодня 29 вересня. Тут Олесь Дубовец с музычным календаром. Тут сегодня нас чекают Джин Отри, Джерри Ли Льюис, Йен Уоллес, Дельфин, а так само гурты Grand Funk Railroad, Primus, Suede, Testament, The Verve. Долучайтесь. 29 вересня 1907-го народился Орван Джин Отри, ти просто Джин Отри, американский выканаўца, який меў широкую популярность на радио, у кино и на телебачанні на протягу 3 десятигоддзяў, починаючи с 30-х годов. Акрамя гэтага, з'являўся уладальником профессийного бейсбольного клуба, телевизийного канала и некалькіх радиостанций у Паўднёвай Калифорнии. З'являється членом музея и залы славы кантри, яго имя значится на Голливудской аллее славы, до того ж ён з'являється адзіным дзеячам мастацтва, які мае ўсе 5 эмблемаў на зорцы. За ўсю сваю музычную кар'еру Джин Отры зрабіў 620 запісаў, складзеных з больш чым 300 кампазіцый, напісаных ім самім. Запісы Отры разышліся накладам больш за 100 мільёнаў асобнікаў і атрымалі залатыя і платінавыя статусы. You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen.

98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берасте, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алис Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 29 вересня 1967-го народился Брэд Льюис Андерсон, британский спевак и автор песень, наибольш вядомы як вокалист коллектива Suede, одного из самых популярных гуртов да брит-поповской эпохи. После распаду Suede Брэд Андерсон примал удел у гурте The Tears, до того ж выпустил некалькі сольных альбомов. У цяперашні час Андерсон знову почав працаваць с гуртом Suede, який вернулся на сцену у 2010 году.

0: грузинская гостеприймальня демонструєш менавіта батумские белорусы.
1: Питання чергового мощного санкційного пакету относно режиму Лукашенко.
2: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей краине.

великодушно отказать Ему, особливо, коли Он просит вас исти за Им у консекрованным тим святарским житті. Не бойтесь, доверьтесь Ему, и вы не будете расчарованы, закликал Бенедикт XVI. Сябры, у нашей программе на наступным тыдні мы протягнем знайомиться с посланнями папов до молодых верников. А на сегодня я с вами развитываюся, похваленный Иисус Христос.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

где мой край? Там, где вечную песню пяе беловежа, там днем на заходе помнить ворожую кровь, где на узвышах новгородских дремлют суровые вежи, и вишневые хаты глядятся в широкий Днепро.

0: край. Ты червоная груша над дедовским домом, листопадовских знічах густых паспарычная рать. Ты наш стяг, что никому, никому на свете никому не дамо обсмяять, опоганить, забыть, тебя чем завоевать. Мы клянемся тебе борозной своей першей на поле и опошней ролей, на якую падем у журбе. Мы клянемся тебе, что николи, николи, николи так николи не кинем, не кинем, не кинем тебе.
1: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.